0: Nap mit The Power. Schönes Wochenende. Danke fürs Einschalten.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».